Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой?

вместо колеса днем вчерашним, бери шинель, пошли домой. Мы все

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.